Богу моле послани веси мучителей, верности муже мужено, возвесели веси ангелу чини, великому.